травы. Нагин от крыльеля кельвимся твиндеры. Куй вульга плановает, тут сесть крылья я укуайту. А пухка байка унес, не дольси малая. Нэн сурнуа я сэр, валык сюля тут байк. Магнетик пэндикэр, валон рухтунут лайк. Эй, наэсин яла яй.